0: 人在上面
1: 啊。
0: 我觉得
1: 啊，
0: 这次的客人有点特殊。
1: 先上去吧。
2: 黄站长，这位是共产国际派驻我党担任军事顾问的杨大叔。
1: 辛苦了。
3: да да, я слышал о вашем имени в Шанхае. Сегодня наконец увидел живую. Очень приятно. Присаживайтесь.
2: 请坐。我离开上海的时候就听到过您的名字，今日见到真人，我也深感荣幸。黄站长，我们这位杨大叔可能有的时候有点固执，你们最好还是有一点心理准备。
3: товарищ Пен, здесь гостиницы условия, конечно, неплохие.Но я приехал сюда, чтобы руководить Красной армией. Советский район на данный момент уже находится в оцеплении, и я не могу терять ни секунды лишнего времени. Когда я был в Шанхае, товарищ Лин Фэн лично меня попросил следовать указаниям проводников. И я, будучи истинным коммунистом, конечно же, буду следовать планам. Поэтому я хочу вас спросить, когда мы сможем покинуть Шантоу и когда мы прибудем в Жуйцзинь?
2: 那么请问我什么时候可以离开汕头，又什么时候可以到达瑞金？
1: 原计划在汕头停留一，明天就出发，但是没想到他是个外国人，我还没有想好给他设计一个什么合理的身份和行程，经得起盘问。
3: И сколько, по вашему мнению, еще оставаться в этой дыре?
2: 你的意思是我还要在这里逗留更长的时间吗？
1: 再往下走啊，就到乡村了。你说一个外国人在汕头不足为奇，但是你到了乡村就会引人注目，那里敌人封锁得很严，我们必须慎之又慎。
3: Ты ему скажи, что тот, кто по-настоящему преследует идеи марксизма, не может сдерживать своих стремлений.
2: 杨大叔说，一位追求真理的马克思主义者是没有什么力量可以阻挡他的脚步的。
1: 杨大叔的高风亮节，我非常感动，但是我的任务是确保万无一失的保证你平安的到达目的地。

0: Мне поменять цвет кожи.
1: 你们不会是想改变我的肤色吧？我们谁都改变不了。我要为你的行程找到一个充分的理由，这样经得起盘问。
0: Хорошо. Тогда я буду ждать вашего решения, но завтра мы обязательно должны выйти в путь.
2: 好，我等着你们给我找理由，但是我明天必须上路。
1: 我先告辞。
0: Спасибо.
3: Подождите, пожалуйста.

0: Что это все значит?
1: 唐站长，你是想让杨大叔扮成牧师吗？啊，潮汕地区多年前就有基督教传入，那儿有几座教堂，还有教过医院，外国的牧师也不少。牧师是最好的掩护身份。
2: 我能把你的原话翻译给杨大叔听吗？
1: 啊，对，就翻译原话。
3: Християнство було в районі часами много лет назад. Здесь много церквей, церковных больниц. Иностранный пастор – лучшее прикрытие личности.
0: Ты спроси его, он коммунист?
1: 他说什么？杨大叔不太喜欢这种牧师装扮。这个不是你喜欢不喜欢的，我们是考虑到安全的问题。
3: Он сказал, что они приняли это метод, чтобы иметь возможность пересечь границу.
0: Вы хотите, чтобы я, истинный марксист, надел эти христианские обличия? Да это просто кощунство! Это невозможно, ни в коем случае!
1: 他这是怎么了？
4: 庞站长，实在不好意思，要不您先回避一下，我单独跟杨大叔聊几句。
3: Шеф, это люди, которые лучше всего знают местные обычаи. Притворяться пастором не изменит вашей вере в коммунизм.
0: Да ты с ним одной масти, понимаешь? Конечно, тебе легко принять его точку зрения. Но для меня это кощунство и унижение.
3: Я думаю, что не надо так серьезно относиться к этому вопросу.
5: Наша цель – как можно скорее добраться до советских теорий.
0: Ну ты прям за живое берешь, а?
3: Давай, давай.

0: 还早有准备啊。
1: 那这么说你更危险了。
2: 顾不得了，我们现在得把所有的精力集中到这位杨大叔的身上来。
1: 啊，我已经把我老婆接到朝阳来了，接下来我们就一步一步按照计划推进了。
2: 医院里边有我们的人，我已经布置好了，定好了4点钟开始行动。
3: Вы готовы?
4: Я к этому готов с того момента, как вступил на китайскую землю.
3: Тогда поехали.